0: Ника Фернанда Гутиерес, нуякер бишик сарвакилка трамит тершинкацкин хай, кешуцахкар селулар колор марка Honor, киколахункар протектор колор каак, хакан бих кешуцахкина чамка хумото такси, когда шпата ин ел колегио Лос Роблес, яке кунганга инкацена царан мирошка хабрака селулар касра, яке колор документус ичха контактус ршинкар самахчпам, Сиватат Шабель, Шасек, Хабрака, Селулар, Тикуэна, Найел, Апнер, Бишик, Ал, Número 4769-5808, Очкатрех, Чакна, и Лас, Инсталаciones, Сершинга, Лавоз, Итлан, и Атака, Хун, Гратификación, Чава, de 200 Quetzales. Y asimismo, Чка, Италио, Ricardo, Vázquez, Gutiérrez, que Пинака, desde el Трамет, Тершинга, El Salvador, Шенрика, Ивир, Шутсакхина ушмистакна хунка рубуэлс колорка ак, ке кола хунка картера о билетера чпам, ке колор документус де идентификацион, лиценция де кондусир, ичка тархета шинка банко, де агрикула, тархета де сегуру, шинка ликуал, ичка кола хунка лампара ак качпам, ичка чамка хабрекана и кола хунка хуэго шинка явес, аудифонос иналамбрикос, ичка пастилла сер шинка пиаже, Si batat chasek o shabelka habraka buels color kakak, tiene la puna mensaje o sikipuna al número más 503-7857-8970. Van será canuyaka con gratificación chava de 200 quetzales.
1: Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola.
0: Así que saludos para el escuchar a nuestros amiguitos que colan en sintonía. Nen cachala a nuestra amiguita Ruth que colan en el hospitalito. Cachala puna rucha y asha y chican que cachala puna y cartillas. No para solicitar el canto infantil. Yo quiero ser como mi papá y con gusto canela complacer sahabrakat arriba.